0: парни, блин, в рот жаб качать. Жаб качать, жаб качать.
1: Hallo? Ja, ich habe mir den CD gekauft. Ja, hören wir mal rein.